0: правил власти.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Мы пишем письма, ветер в спину.

ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он

для

0: предпочитаю оставаться один.
1: Реклама на 107FM.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать. И так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину влюбить.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: навсегда.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707. Код города 475.

девочки смеются.

Наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
3: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
11: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
9: Возрастное ограничение 16+.
12: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
13: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
14: 255? 45-55!
15: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеющие противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города.

0: Не дай мне повод.
1: Наше радио.
2: За секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
3: До скорой встречи, до скорой.
2: Билеты на сайте zvia.ru.
4: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Она плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой мальчик.

0: Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сабы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код город.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: В моем доме

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 216 беспилотников ВСУ уничтожили средства противовоздушной обороны за ночь над российскими территориями. Дроны перехватывали над 11 регионами и над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. Из-за падения обломков летательного аппарата произошло возгорание топливного хранилища в Ростовской области. Также в регионе были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, сообщили местные власти. Беспилотники атаковали предприятия в Кировской области. Кроме того, в результате ударов были повреждены гражданские объекты в Саратовской и Воронежской областях. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в зоне расположения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Черничук на фоне удара боевого дрона по территории станции, произошедшего накануне. По его мнению, Европа потворствует ударам Киева по объекту в расчете, что Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что удары по объекту грозят радиоактивной катастрофой, так как разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Вечером 30 мая украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет, критических разрушений не зафиксировано. На месте атакованного ВСУ педколледжа в Старобельске будет построено новое учебное заведение. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в новом здании также будет располагаться педагогический колледж, который будет готовить учителей. Он указал на важную роль педагогов в воспитании детей, так как именно они формируют будущее. 22 мая ВСУ с применением беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В результате удара здание было разрушено. 21 человек погиб, еще 44 пострадали. Новый уникальный вид коров вывели российские ученые, сообщили в Минобрнауки. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства получили первые 5 телят в результате скрещивания зибувидных коров с европейскими молочными породами. Главная особенность гибрида – высокий иммунитет, устойчивость к экстремальным климатическим изменениям и кровососущим насекомым. Они могут быть приспособлены для разведения в сложных условиях. Эти животные станут родоначальниками новых селекционных форм крупного рогатого скота, отметили в ведомстве. Телята чувствуют себя хорошо и развиваются по возрасту. Ученые будут продолжать исследования получившейся породы. Футболист Матвей Сафронов в составе команды Пари Сен-Жермен стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Он стал первым россиянином, дважды выигравшим этот трофей. Французский клуб обыграл английский Арсенал в финале со счетом 4-3. Основное время закончилось в ничью, команды по одному разу смогли поразить ворота соперников. В дополнительное время отличиться никто не смог, и исход матча решила серия пенальти. Сафронов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
3: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывка.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
4: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Международный платоновский фестиваль искусств представляет. Спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников химической отрасли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что химия определяет прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и других сферах. Подчеркивается, что сотрудники таких предприятий, как Воронежсинтез «Каучук», Минудобрение и Шинозавод, вносят большой вклад в успешный исход специальной военной операции. Первые лица региона заявили, что перед отраслью стоят задачи технологической независимости и лидерства в производстве продукции, определенные президентом. Уверены, что профессионализм, ответственность и научные мысли наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию химического комплекса России, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Они пожелали сотрудникам отрасли новых достижений и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности, чтобы не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Это были новости недели.

0: сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
2: Рецепт нашего радио. Записывайте.
3: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
1: Чувствуете, как поднимается настроение?
2: Ваше утро готово.
4: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
3: Угощайтесь.
5: Седан или внедорожник?
6: Механика или автомат?
5: Право или леворукий?
6: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня.
7: Реклама на 107 FM.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
3: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сентября 2018 года для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников химической отрасли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что химия определяет прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и других сферах. Подчеркивается, что сотрудники таких предприятий, как Воронеж-Синтез-Каучук, Минудобрение и Шинозавод, вносят большой вклад в успешный исход специальной военной операции. Первые лица региона заявили, что перед отраслью стоят задачи технологической независимости и лидерства в производстве продукции, определенные президентом. Уверены, что профессионализм, ответственность и научные мысли наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию химического комплекса России, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Они пожелали сотрудникам отрасли новых достижений и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности, чтобы не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
4: Всем привет, привет всем, кто на нашей волне в это прекрасное воскресенье. Ну что, финальный день мая у нас сегодня, завтра уже лето. Хоть и календарное, но все-таки лето будем встречать. А с маем что? С маем сегодня прощаемся до следующего, 2027 года. Но ничего, ничего, будет еще май месяц на нашей улице.

0: Реклама на 107 FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слияние». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Сегодня отмечается один из 12 главных православных праздников – Троица. Есть у Троицы еще одно название – Пятидесятница, но у нас все-таки как-то вот закрепилась именно Троица, да? Название Пятидесятницы указывает на дату празднования – 50-й день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества. Храмы на Троицу принято украшать зеленью, на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют цветами и молодыми ветвями деревьев. Вообще береза – главный атрибут праздника, ее ветви символизируют Святого Духа, сошествие которого сегодня и отмечается. Еще одна традиция Троицы на дня – устраивать застолье, приглашать на торжество всех родственников, друзей, близких. Ну и еще на Руси было принято свататься в этот день. Считалось, если посвататься на Троицу, а свадьбу сыграть на Покров, день, когда, по мнению наших предков, осень встречается с зимой, то счастливая совместная жизнь просто обеспечена. Ну и, конечно, как во все крупные православные праздники, на Троицу нельзя убираться, шить, стирать, в общем, выполнять какую-либо работу по дому. Так что сегодня настоящий день отдыха и с праздником всех православных.
0: Так звучит наше.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже. Что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Джентльмены, как известно, предпочитают блондинок. Возможно, потому что богиня любви Афродиту часто изображают блондинкой. А может быть, наоборот, именно из-за того, что блондинок предпочитают, Афродиту изображают блондинкой. Ну, в общем, кто его знает, сегодня, между прочим, день блондинок. И больше всего натуральных блондинок проживает в России, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Мода на светлые волосы возникла еще в Древнем Риме. Тогда активно продавались парики со светлой шевелюрой, а до изобретения краски женщины прибегали к самым разнообразным осветлителям, например, известковой воде и многочасовому сидению на солнце, чтобы волосы просто выгорели под действием солнца. А в 1867 году на Парижской выставке было представлено первое средство, позволяющее женщине стать блондинкой, и это та самая знаменитая перекись водорода, которую многие дамы помнят и которые пользовались. Кстати, знаменитая блондинка Мэрилин Монро не натуральная. Ее светлые волосы — это такое, как сказать, результат химической промышленности, воздействие химической промышленности. И еще такой момент, что она отказывалась сниматься в фильмах, где по сценарию были другие светловолосые девушки. Но натуральный блонд — явление редкое. Если верить ученым, то через 70-80 лет блондинки и вовсе могут исчезнуть, потому что ген белокурых волос является рецессивным, то есть слабым, и активно подавляется, выживается, так сказать, из нашей действительности. Сейчас светловолосые люди составляют 14% от общего числа людей. Вот такие вот они, блондины и блондинки. Поздравляем всех, кто причастен к этому явлению, прям скажем, раз уж оно такое редкое.
1: Так звучит наше.

0: наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Выходной на наш.

0: радио. Так звучит наше.
1: Последнее воскресенье мая, которое мы как раз с вами сейчас и наблюдаем, в котором мы присутствуем, отмечается День химика. Ну что, химия окружает нас абсолютно повсюду, и мы даже не осознаем, сколько процессов с ее помощью происходит буквально постоянно. Только в нашем головном мозге каждую минуту идет больше тысячи разнообразных... Ста тысяч разнообразных химических реакций. Вообще, кстати, человеческий организм содержит множество химических элементов, среди которых можно найти даже золото. И вот это вот «золотко ты мое» не лишено действительности. В общем, золото присутствует в крови, в костях, в почках, в печени, ну, правда, в абсолютно микроскопическом количестве. Еще такой интересный химический факт, уже связанный скорее не с жизнью, а с другим ее процессом. В общем, оксид мышьяка, такой химический элемент, всем, наверное, знакомый. Кто старше, ну, старше лет, наверное, 40, когда еще зубы лечили, нервы, точнее, удаляли с помощью его. Вот. Оксид мышьяка издавна использовался для травли грызунов. Собственно, именно от слова «мышь» и происходит название этого вещества в русском языке. И у этого коварного яда очень длительная история. Там при помощи мышьяка отправляли на тот свет опасных конкурентов, богатых родственников, влиятельных врагов. Как в таких художественных произведениях, там у одной Агаты Кристи, да, написано множество детективов, в которых мышьяк стал излюбленным орудием преступления, так и, собственно, в реальной жизни наибольшую, наверное, известность семейство Борджиа получило, да, они прям вот этим смертоносным порошком обильно приправляли пищу жертвы. А почему же мышьяк заслужил такое вот особое внимание средневековых убийц? Да, потому что симптомы отравления им аналогично состоянию при естественных желудочно-кишечных заболеваниях. Вот такая вот химия, которая среди нас и в нас.
0: Так звучит наше.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ну и раз уж сегодня день химика, еще один интересный факт об интересной химии. Про оригинальный эксперимент будущего Нобелевского лауреата, венгерского химика Дьордж Дехевеше. В 1911 году он работал в Манчестере над использованием изотопных индикаторов, но не суть вообще, речь не об этом. Не имея больших средств, ученый скромно питался в столовой, поселился в общежитии и понял, что повара чего-то там вот не то делают. Что-то они там мухлюют, прямо скажем. И вот чтобы уличить предприимчивых поваров в использовании для приготовления новых блюд недоеденных остатков старой еды, Дехевеше решил добавить в свою порцию небольшую дозу радиоактивных материалов. Спустя некоторое время химик взял образец блюда из этой столовой, и его опасение полностью подтвердилось. Он сходу установил радиоактивность еды при помощи электроскопа. То есть вывел, так сказать, поваров на чистую воду. Вообще, конечно, интересные люди эти химики. Непростые, прям скажем, не боятся экспериментировать, себя не жалеют ради науки. В общем, всех с Днем химии!

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
3: До скорой встречи, до скорой.
2: Билеты на сайте zvia.ru.
4: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: Выходной на

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель

0: Жени и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности, чтобы не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Это были новости недели.
1: Выходной на нашем. Выходной на нашем. С Леной Полихановой.

0: Реклама на 107 FM.
1: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
3: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Как известно, сани надо готовить летом. Вот и наши городские власти уже начали готовиться к Новому году и объявили конкурс на лучшую концепцию новогоднего оформления центра города. Площади Ленина, Кольцовского сквера, сквера имени Бунина и Советской площади. Победитель получит, между прочим, 300 тысяч рублей. Принять участие могут все желающие, в том числе и студенты. Их работы вообще рассмотрят вне конкурса, а лучших авторов наградят дипломами. Так что, если у вас есть идеи, как сделать скверы и площади в новогодние дни краше, то можно поделиться своими соображениями, и вполне возможно удастся даже получить главный приз.

Завтра у нас 1 июня, детский день, и масса мероприятий к нему приурочена. Куда сходить с детьми завтра, в День защиты детей, собственно, и сегодня в его преддверии. В общем, еще можно успеть сегодня домчать до Советской площади и принять участие в программе «Время сказок». Площадь сегодня превратилась в пространство для творческих, добрых историй, там ярких эмоций. В общем, проходят концерты, мастер-классы, множество развлечений на любой вкус, без возрастных ограничений. Все это на Советской площади. Сегодня в Зеленом театре пройдет мультконцерт с эстрадным хором «Фермата». Обещают раздолье для детских танцев под знакомые песни и теплую ностальгию для пап и мам. Начало в 17 часов. Концерт платный, но недорогой. В парке Алые Паруса второй день проходит открытие Платоновского фестиваля искусств. И там точно есть что посмотреть с детьми. До 22 часов показы спектаклей идут прям буквально нон-стоп, сменяя друг друга и создавая атмосферу такого живого театрального праздника под открытым небом. И еще можно успеть на спектакли, которые начинаются в 17, 17.30, 18, 18.30. В общем, до Алых Парусов тоже есть смысл доскочить. Ну, а завтра непосредственно в День защиты детей у торгового центра «Арена» пройдут сразу несколько мероприятий для детей. В 14 часов запланирован художественный мастер-класс, в 15 часов обучающая программа «Я врач» от настоящих медиков, между прочим. В 17 часов состоится театральное представление «Авабука и Анет» от резидентов Платоновского фестиваля театра Павла Алехина. Все это тоже без возрастных ограничений, 0+, как говорится. Но на этом мероприятии к детскому дню еще и не заканчиваются. В следующие выходные, 6 июня, в парке «Дельфин» пройдет фестиваль «Мы семья». Обещают выступления творческих коллективов, мастер-классы, лектории, игровые площадки. Ну и изюминкой станет презентация нового автомобиля «Тесла». Можно будет не только увидеть машину будущего, но и даже узнать, каково это управлять ей. Такие вот перспективы и планы по поводу детского дня.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Выходной на нашем.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Новость, которая на прошлой неделе вновь поделила всех, как обычно, на две группы. Одни восхищаются, восхищались, да, там, как это круто, какие молодцы. Другие критиковали, нафига, вот лучше бы дороги построили. В общем, вот эта новость. В казахстанском селе Жолпактал установили 30-метровую копию Эйфелевой башни. Ее подарили родному аулу выпускники местной школы. Все эти годы выпускники, отмечающие юбилейный год после окончания школы, делают крупный подарок родному селу. И это уже такая давняя традиция, она существует больше 10 лет. И так, например, в прошлые годы выпускники обустроили в ауле за свой счет несколько парков, детские площадки сделали, скульптуры, фонтаны отреставрировали. Но многие раскритиковали этот подарок. Они задались вопросом вообще, зачем казахскому селу это железо. А башня это, хоть она и Эйфелева. Но, знаете, вот глядя на видео, хочу заметить, что, во-первых, это красиво. А, сияющая огнями такая башня на сельской площади. Ну, во-вторых, это прикольно. И пусть практической вообще пользы от нее никакой, но зато оно приносит радости, создает настроение. И это тоже немаловажно. Всем радости и хорошего настроения.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
6: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 7461.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. У президента запланирована обширная программа. Он встретится с руководителями ведущих мировых информагентств, пообщается с многодетными семьями и вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Глава государства примет участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Кроме того, у лидера запланированы международные контакты. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа охватывает более 150 сессий. Площадка соберет свыше 20 тысяч участников из более чем 140 стран. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, сообщили в

0: Минувшей ночью район подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Помимо возгорания на нефтебазе, были повреждены 17 домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. О пострадавших не сообщается. С 1 июня стартует эксперимент по посадке на самолеты по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково. Первоначально услуга будет доступна для пассажиров рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом можно будет самостоятельно выбрать способ прохождения предполетных процедур с использованием биометрии или по традиционным документам. Для применения услуги потребуется предварительно внести свои данные в единую биометрическую систему. В правительстве ожидают, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиаперевозчики при наличии необходимой технической инфраструктуры. Проект будет работать в пилотном режиме до апреля 2027 года. Фильм 24-летнего российского режиссера Даниила Меркулова вошел в основную конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля. Драма называется «Лето будет общим». В рамках фестиваля состоится мировая премьера ленты. Картина описывается как одиссея трех молодых людей, которые задаются вопросом, как стать героем. Фильм будет претендовать на главную награду кинофестиваля «Золотой кубок». В общей сложности в основной части конкурсной программы участвуют 12 полнометражных картин. 28-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 21 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Реклама на 107 FM. Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. «Юпитер и Аквес» – Конго. «Кумбия Барука» – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа «Айола» – Башкортостан. 27 июня – меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала, звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
10: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников химической отрасли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что химия определяет прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и других сферах. Подчеркивается, что сотрудники таких предприятий, как Воронеж-Синтез-Каучук, Минудобрение и Шинозавод, вносят большой вклад в успешный исход специальной военной операции. Первые лица региона заявили, что перед отраслью стоят задачи технологической независимости и лидерства в производстве продукции, определенные президентом. Уверены, что профессионализм, ответственность и научные мысли наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию химического комплекса России, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Они пожелали сотрудникам отрасли новых достижений и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей

0: условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач. Прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Это были новости недели.
1: Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

на нашем. Электропартизаны. Михаил Башаков. Самолетики.

0: наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
3: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. Три сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
7: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе... Всем! Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность временной отмены потолка цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, в результате чего цены на энергоносители резко выросли. В прошлом году блок ввел механизм, согласно которому каждые полгода предельная цена на российскую нефть автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, если ее стоимость превышает пороговое значение. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на данную информацию отметил, что энергетический кризис вынуждает Евросоюз становиться реалистичнее и начинать исправлять прежние ошибки. Ереван не рассматривает сценарий выхода из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. Он подчеркнул, что выбор между Евросоюзом и ЕАЭС будет рассматриваться только в том случае, если вопрос встанет ребром. Он также прокомментировал запрет на ввоз армянской сельхозпродукции в Россию, выразив надежду, что проблема носит технический характер и скоро будет устранена. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении клубники, огурцов и томатов. В ведомстве объяснили такое решение учащением случаев нарушений и угрозой фитосанитарии. Безопасности российского рынка. Российские власти проработают вопрос популяризации европротоколов, то есть оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции. Как следует из правительственного документа, планируется оценка уровня информированности водителей и возможности составления европротокола. Воспользоваться данным механизмом можно, если в аварию попало не более двух транспортных средств и на оба оформлены действующие полисы ОСАГО. Также отсутствуют пострадавшие. Мошенники используют псевдоофициальные термины для создания у людей ощущения законности и срочности, предупредили в профильном управлении МВД России. Например, часто используется формулировка «безопасный счет», хотя в российской банковской системе не существует такого понятия. Также граждан пугают дистанционным обыском, однако это полностью вымышленная процедура, так как полиция не проводит обыски по видеосвязи или через мессенджеры. Из других применяемых несуществующих терминов

0: Вбивайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
9: в глубину или на глубину.
8: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников химической отрасли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что химия определяет прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и других сферах. Подчеркивается, что сотрудники таких предприятий, как Воронежсинтез, Каучук, Минудобрение и Шинозавод, вносят большой вклад в успешный исход специальной военной операции. Первые лица региона заявили, что перед отраслью стоят задачи технологической независимости и лидерства в производстве продукции, определенные президентом. Уверены, что профессионализм, ответственность и научные мысли наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию химического комплекса России, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Они пожелали сотрудникам отрасли новых достижений и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности, чтобы не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский здесь, и это наша специальная рубрика, называется «Наше все».
3: Да, нескучный поэт.
2: Ольга, давайте что-нибудь обсудим сегодня. Какую тему? Давайте,
3: да.
2: Вот любую предлагайте.
3: Знаете, вот так смотрю на вас, Дмитрий. Давайте, думаю, предложим тему, ну, допустим, как...
2: Предложим. Вот вы опять, да, предложим
3: конечно,
2: тему.
3: Конечно, конечно. Ну, образ идеального мужчины. Мужчина-мечта.
2: Вы можете просто дальше продолжать на меня смотреть и просто описывать.
3: Просто описывать, да.
2: Да, сверху и до... У меня кеды новые сегодня, видите?
3: Высокий брюнет с голубыми глазами. Но мы сегодня...
2: Медленнее опускайтесь, у меня что-то туго получается втянуть живот.
3: Подождите пока. Рано еще опускаться, давайте попозже. В общем, что вы так смотрите? Так вот, мы сегодня не про внешнее, мы сегодня про внутреннее, Дмитрий.
2: А вы знаете, врачи сказали, пока еще для моего возраста там тоже все очень идеально. Поэтому как раз вот наполнение и внешняя часть тоже
3: вот
2: совпадают.
3: А вот вы знаете, у меня, кстати, есть шпилька на тему, да?
2: Давайте. Так.
3: «Не узрел Господь мою кручину, словом, я в обиде на него. Я просила только и всего сильного, послушного мужчину». Ну, как бы, в чем проблема, я не понимаю. В чем проблема, что не бывает сильный и послушный? Вот, давайте начнем с того. Что такое, на ваш взгляд, ну, вот, идеальный образ мужчины?
2: Давайте вот я все же задам вам этот вопрос, это будет как-то более правильно.
3: Задавайте.
2: Да, итак, Ольга, скажите, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, является образом идеального мужчины, о котором пишут стихи женщины?
3: Ну, женщины, как правило, пишут все-таки не об образе. Вот у нас уже была программа, да, насчет образа прекрасной дамы.
2: Конечно.
3: Мужчины часто пишут именно об образе. Женщины пишут конкретному мужчине уже, как правило.
2: Прямо вот конкретному.
3: Да, мне кажется, и как правило, он уже чем-то ей досадил. Вот тогда уже они пишут. В целом, конечно, нельзя за всех говорить, потому что у каждого это свой портрет.
2: Мужчина, который появляется в ваших стихах, скажите, он уже вам насолил, или вы можете как-то абстрагироваться от вашей женской обиды и просто начать, ну, как-то взять и его поставить на пьедестал, какой-то образ?
3: Могу, да, это очень легко ответить. Значит, смотрите, у меня есть иронические стихи.
2: Так.
3: В них попали мужчины не столь достойные, скажем так. Тех, которых, ну, скажем так, после встречи с которыми мне скорее смешно.
2: А, это в этом смысле. А после встречи, с которыми вдруг бывает больно, это уже достойный мужчина, когда затронуты чувства не только чувства юмора и сожаления, но и душевные.
3: Это, как правило, да, который глубже уже...
2: Покопались.
3: Человек, да.
2: Ковырнули.
3: Да, ковырнул. Подковырнул. Вот. Конечно, это бывает иногда очень больно, а иногда бывает нормально. Но, кстати, у нас с вами в этом смысле одна похожая манера. Мы пишем уже, когда любовь практически прошла, потому что так легче.
2: Конечно, да. Конечно. Это можно просто встать над этой ситуацией. Скажите, вот вы сейчас затронули тему, когда мужчина, ну, там что-то вас ковырнул, прочее, прочее. А что может задеть женщину? Если мы сейчас не, допустим, берем какие-то прямые оскорбления, а вот что в отношениях между мужчиной и женщиной может задеть женщину так, что после этого ей будет больно?
3: Нечуткость.
2: Невнимание.
3: Да, невнимание в каких-то моментах, равнодушие. Вот это, наверное, больше всего задевает.
2: И отсутствие желаний.
3: Ну, с такими я не сталкивалась.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: лучше все. Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Кстати, наш канал Ершова пишет, Ленский жив. Подходите, подписывайтесь, друзья.
1: Да, он еще жив, друзья мои. Я могу засвидетельствовать. Я вот вижу сейчас его напротив.
0: Сегодня редкая передача, в которой мы описываем образ идеального мужчины для поэзии. Ну, глядя на меня, конечно, сложно представить, что кто-то может обо мне писать. Да, и тем не менее. Ольга, скажите, а вот вы сейчас при вашей феноменальной памяти, а я сейчас не шучу, это как бы для наших слушателей справка. Без иронии, у Ольги очень хорошая память, к сожалению. Она помнит все.
1: К сожалению.
0: Да. Ну, долгая память, мы все знаем, да, там вы, в общем, цитату классика. Скажите, а вы вот можете вспомнить, где женщина описывает мужчину в своих стихах? А там же все обычно эмоционально, и там дальше ты особо, не расходится все, как мне кажется. Или все же...
1: Да.
0: Хотя сейчас Юну море будем... Ладно, все, давайте.
1: Достаточно такое длинное стихотворение Марины Цветаевой, но я сейчас попробую вспомнить серединку, там, где она его описывает. И было сразу обаяние, склонился королевский. Просто было страшное сияние двух темных звезд. И их огромные прищуре вы не узнали нежный лик, какая здесь играла буря еще за миг. Я героически боролась, мы с вами даже ели суп. Я помню заглушенный голос и очерк губ, и волосы пушистые меха, и самое родное в вас прелестные морщинки смеха у длинных глаз. Вот такое очень красивое описание.
0: Да, кстати, а мы насчет эгоцентризма говорили уже в одной из наших передач. И вот вам, пожалуйста, тут вот как раз абсолютный эгоцентризм Цветаевой. Она просто описывает человека, мужчину, через свое мироощущение. Там и суп будет, и там позы будут очень странными и так далее и тому подобное. Вот, ну а на самом деле, в принципе, вот только мужчин, ну как мне кажется, я сейчас не хочу ни в коем случае ругаться, но как-то мы более подробно описываем свою лауру. Всегда мужчины-поэты, они могут это делать, ну мы это делаем более точно, более тонко как-то, а женщины вот почему-то...
1: Да что вы говорите?
0: Вы еще более... пример, кроме Цветаевой, который не является типичным примером, Ольга. Ну мы уже давно с вами согласились, Цветаева это не поэтесса, это не женщина, это просто как бы отдельный вид Цветаева, это гений.
1: Так что вы хотите, чтобы я вспомнила описание?
0: Где-нибудь еще, да. Может, вспомните, да, как нас описывают женщины. Ну, не считая там фильма «Сумерки» и всех Калинов. Там мне не понравилось.
1: Но вы имеете в виду внутренние качества, да, безусловно?
0: Почему внутренние качества? Внешние. Потому что мы, у нас есть там и волосы.
1: Да что у вас внешне-то описывать, господи?
0: Да, вот, хотелось бы выяснить, почему такое пренебрежение? Почему, вот я хочу выяснить, мы в принципе достойны. Мы же достойны того, чтобы нас описали.
1: Хорошо, давайте послушаем песню, я за это время напишу ваш полный портрет.
2: Наше радио.

0: лучше все.
1: Что вы смеетесь, Ольга? Вы же хотели, ну, как-то взять и представить мой портрет.
2: А что мне вас представлять? Слушай, я вас и так вижу.
1: А это вот обидненько как-то, знаете.
2: Это...
1: Нет. Почему?
2: Так это, понимаешь...
1: Мне не нравится ваше выражение лица.
2: Это не способствует развитию воображения.
1: Просто пока вы говорили, глядя перед собой, в нем было восхищение. Потом вы посмотрели на меня, и оно стало гаснуть.
2: Я, послушайте, вы так это...
1: Ничего ужасного, когда...
2: Красота в глазах смотрящего.
1: Из глаз женщины уходит... Из глаз женщины, смотрящей на тебя, уходит... восхищение.
2: Вы знаете, это ваша тревожность. У меня ничего не гаснет. Вам просто кажется.
1: Да, хорошо, Ольга. В вашем понимании, что такое идеальный мужчина, который достоин попасть в стихи, попасть в литературу? Именно в литературу.
2: Быть воспетым, а не униженным, да?
1: Хотелось бы, да.
2: Ну, скажем так, для меня есть вот такое качество, которое для себя сформулировала однажды. Самое главное, мне кажется, для мужчины, самая лучшая черта – это великодушие. Вот для меня большая душа. Вот именно для мужчины.
1: Великодушие,
2: да,
1: опять же таки, это же определенное качество, великодушие.
2: Великодушие, умение прощать.
1: Большедушность?
2: Великодушие, ну, как правило, под этим понимается умение прощать и, знаешь, так, быть очень снисходительным к недостаткам других и в том числе к женщине относиться в какие-то моменты, когда она, допустим, достойна порицания, относиться с умилением.
1: Ты моя, глядь, ну, всем пришла после корпоратива, на рогах вообще.
2: Вот, да.
1: Ты заходи, а мужиков твоих не будем пускать, да? Вот так примерно?
2: Да, но это не только к женщине относится. То есть, в принципе, вот это такое качество, которое привлекает.
1: В людях?
2: Да, в мужчинах.
1: В мужчинах.
2: В женщинах как-то у меня больше вот... Понимаете, мужчина, он покоряет, а женщина, она восхищает. И меня восхищает обычно ум в женщине. Вот. А покоряет меня великодушие. Вот так.
1: Мужчин.
2: Да.
1: Хорошо. Хорошо. А если, к примеру, он вот великодушен, но сейчас я буду цитировать себя, извините, может, вот классики с вами всем, ну, а, в общем, кто нам может запретить?
2: Но это в том числе и щедрость души, кстати.
1: Да, я сейчас с вами щедро поделюсь своей цитатой.
2: Давайте.
1: Я прям вообще не утаю.
2: Я жду этого.
1: Вот смотри, а если он великодушен и слегка не брит, совсем чуть-чуть потаскан?
2: Ничего страшного.
1: Ничего страшного. Все, значит, все как бы в порядке.
2: В моих глазах он будет с приятным такой небритостью, знаете.
1: Отмоем, согреем, очистим, да?
2: Да не, дело даже не в этом.
1: Допустим, и в дом, и к груди.
2: Дело даже не в этом. Но знаешь, как у... Господи, у кого это было? У одного ученого, очень известного физика, он делил людей на душистов и красивистов.
1: Ой.
2: Красивисты, которые, ну, значит, на внешность западают, а душисты, которые там на что-то внутреннее. Вот я как бы чистой воды душист, поэтому... Ну, так уже внешность, ну, уже как... Как будет?
1: Ну, то есть легко бы вышли замуж за, допустим, за звонаря собора Парижской Богоматери. Вот, описано Виктором Гюго.
2: Не знаю, мне не попадался.
1: Возьму, да?
2: Ну...
1: Просто подождите 10 лет, и я им стану.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
2: Давайте, давайте. Оля, вы. Можно уже начинать, мы уже говорим, мы уже включили эфир. Эфир пошел.
3: И ничего не говоря, вы улыбнулись на прощание. Ну как-то так, без обожания. А это, знаете, вы зря. Вот,
2: да.
3: Мы подошли, знаете, к ключевому моменту. Вот, вот самое главное, мне кажется, в мужчине – это восхищение, обожание. Вот в его глазах по отношению к тебе. Вот что самое главное.
2: Это то же самое. Ну, слушай, ну мы можем то же самое сказать и в ваш адрес, поскольку сейчас будет банальная фраза «красота в глазах смотрящего». Это правда, да? И вот это вот понятие красоты, ну, оно есть, конечно, и объективное, но, в общем, субъективное тоже очень важно. Давайте честно, та же Джоконда, ну, не прям уж вах. И Давид тоже. Тоже слушайте с косоглазием. Вот, ну так, если посмотреть, да. А в итоге стоит в Пушкинском музее, Микеланджело его ваял, вываял. А, кстати, как вам слово «вываял»?
3: Ну, прекрасно.
2: Прекрасно.
3: Для скороговорки можно использовать. Мы вываивали, да не вываивали.
2: Даже не буду пытаться повторять. Вот даже не рискну. С личным 30-летним опытом работы в эфире не попробую.
3: Пожалуйста, никто не повторяйте эти неграмотные скороговорки.
2: Не надо, пожалуйста.
3: Прошу вас.
2: Смотри.
3: Да, собственно, это, кстати, моя шпилька была.
2: Какая?
3: Моя шпилька как-то
2: так
3: без обожания.
2: А, перед тем, как я начал шутить, да? Хорошо. Смешно.
3: Конечно.
2: Спасибо за разогрев.
3: Да как-то не смешно, а как-то даже обидно, я бы сказала. Как-то можно к женщине без обожания, без восхищения подойти вот так вот и считать, что она может тебя... Ну, как это так-то вообще?
2: Слушай, а сейчас, если на вот серьезку, смотри. Сейчас идет, как мне кажется, очень сильный такой перекос в плане того, что мужчина должен. Здесь же, когда мужчины начали срываться... с этого крючка вдруг тут же придумали сыночка-корзиночка. Понимаешь, да? Тут же типа, не сидеть, я сказала.
3: Еще тюбик. Тюбик.
2: Тюбик, да. Там все анки и прочее. Там какие-то, ну, это уже сленг немножко другого поколения людей.
3: Слушай, ну, должен...
2: Зачем это делается, скажи мне, пожалуйста? Почему вот?
3: Мне кажется, ты немножечко как бы из другого информационного поля это взял. Это точно не наше.
2: Не твое информационное поле.
3: Нет, абсолютно. Потому что, мне кажется, то должен, о чем ты сейчас говорил, это в плане купить, да, то есть материальное что-то.
2: Да и вообще, мне кажется, там и быть сильным, и не плакать, и здоровым, и работать, но больше времени проводить с семьей, но достаточно работать, чтобы семья успела соскучиться.
3: Для меня вот превалирует все-таки отношение ко мне. Вот если есть вот эта поддержка, есть вот эта вот влюбленность, ну, восхищение в таком хорошем смысле слова. И мне кажется, это же тоже та энергия, которая подпитывает, она гораздо дороже каких-то подарков и так далее. И, ну, понятно, что подарок – это тоже выражение любви. И это в каком-то смысле порой эквивалент твоей, ну, так сказать, отдачи, да? Ну, не знаю, может быть, это какое-то воспитание такое еще древнее мое. Ну, как-то для меня это не было никогда там первостепенно, вот. Так что, смотря что подразумевать под мужчину должен. Я не знаю, что. Что ты имеешь в виду?
2: Ну, вот как-то, я не знаю, ну, у меня сейчас складывается такое впечатление, что к мужчинам сейчас
3: я
2: как-то
3: сама...
2: больше требований, чем к женщине. Ее главная задача, я сейчас скажу, может быть, глупости, и сейчас, может быть, девчонки начнут злиться на меня, вот, поэтому пишите, пожалуйста, нам, злитесь, это вполне нормально. Женщине достаточно быть красивой.
3: Ну, не знаю.
2: А все остальное, она будет как бы проецировать энергию свою, и мужчина будет должен, впитывая эту энергию.
3: Мне кажется, если вы от нас тоже заряжаетесь, да, то красоты надолго не хватит для этой зарядки.
2: Видите, пацаны, еще даже красоты нам не всю дадут, понимаете?
3: Нет,
2: на чуть-чуть.
3: Я сейчас не про это. Я говорю, что одной красотой, ну, как-то ты не наполнишься. Все равно же надо что-то еще внутри, чтобы было.
2: А как вы относитесь к строчке «Зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь», Ольга?
3: Не знаю, у меня никогда не было такого, что вот я прям на красивых. Мне, как правило, когда красивые попадались, они все были какие-то очень самовлюбленные, а мне это отталкивает.
2: Понятно, почему мы по разные стороны этого стола сидим.

0: уже все. Итак, друзья, как выяснилось, довольно сложно препарировать образ идеального мужчины в русской литературе, особенно в русской поэзии. Но я хотел бы вас спросить, Ольга, поскольку вы пишете и прозу, и стихи, и сценарии, и пьесы, и так далее, и тому подобное, сможете ли вы описать, к примеру, идеального мужчину в ваших произведениях, усредненного, но идеального мужчины? Сейчас, без сарказма, без юмора.
1: В моих произведениях?
0: Ну вот как вы видите сейчас вот современного мужчину, какой он должен быть в современной литературе, допустим, в поэзии? Вот вам такой сложный вопрос. Ну вот просто разбирательством. Давайте с вами займемся.
1: Не, ну подождите, это у кого как? Это вообще мой идеальный мужчина и
0: ну вы же пишете
1: даже
0: стихи, которые нравятся. Ну, вот, допустим, Юлия Пересиль,
1: да,
0: поет ваши песни.
1: Почему, собственно?
0: И ей тогда, получается, ваш образ и ваши чувства с ней перекликаются, иначе бы она не пела эти песни, правильно? То есть как бы коннект произошел. Значит, у вас хотя бы с Пересиль совпадает. А еще вот таких певцов, певиц и, собственно, актеров много.
1: Ну вот, вы знаете, Дмитрий, вот если мы даже возьмем из русской литературы образ Обломова и Шольца, как двух антагонистов, да?
0: Так, давайте.
1: То, к сожалению моему большому, я склоняюсь к Обломову.
0: Я тоже, потому что это же нормально.
1: Да, это романтика, которая может никогда не перейти в практику, а так и остаться в мечтах, но есть у нас это какая-то русская созерцательность, никуда от нее не деть.
0: Розановская, Василий Розановская.
1: Такая вот,
0: да,
1: созерцательность, и мужчин мы любим таких очень часто. Ну, кстати говоря, за всех говорить нельзя. Вот я сейчас только говорю про себя.
0: А вы сейчас как литературовед поговорите.
1: Что в целом, наверное, сейчас более популярны Шольцы. Да, это прям какой-то даже идеальный образ современный.
0: Это человек такой стремительный,
1: во-первых,
0: у которого много,
1: да,
0: планов.
1: У него есть цели, он четко к ним идет, ставит перед собой цель и ее достигает. Вот мне кажется, это сейчас...
0: Ну, Лопахин то же самое, пожалуйста, в «Вишневом саде», который,
1: да,
0: сделал себе...
1: Это,
0: да,
1: это, вот... это сейчас конвенционально, идеально.
0: Конвенционально, это что вы сейчас сказали? Это какое слово? Это можно произносить в русском языке?
1: Конвенционально это, ну, как бы такая, знаешь, заочная договоренность, что вот действительно...
0: А, вот так,
1: да,
0: вот должно,
1: да,
0: быть.
1: Да, да.
0: То есть цели устремленные. И он не только ставит цель, но и он,
1: да,
0: ее достигает.
1: Но мне не очень мил этот образ, потому что целеустремленный, он, как правило, такой требовательный ко всем, и к тебе в том числе, и тебя будет там, в общем, всячески там пытаться под себя подогнуть, подтянуть и так далее. Ему нужна такая же просто девушка.
0: Хорошо.
1: Барышня.
0: А как вы думаете, почему вот в русской литературе ярких таких героев, но у нас самый яркий там кто у нас? Ну, не знаю, там тот же, собственно, Печорин, господи, Раскольников и так далее и тому подобное. Почему не все такие вот слегка с такой вот легкой погруженностью?
1: Да даже
0: и прям,
1: не слегка, они...
0: А прям так приличненько, да. Абсолютно.
1: Весьма,
0: и да. Тоже Евгений Онегин,
1: Евгений
0: уставший,
1: Онегин,
0: страдающий,
1: себе, да,
0: да, абсолютно.
1: Да, мужчина.
0: Базаров, пожалуйста, вспоминаем Тургенева здесь же, который тоже Дунти, но
1: да,
0: у вас еще лампадку.
1: Да, второстепенные персонажи там были более положительными, там тот же Ленский, к примеру.
0: Конечно, конечно.
1: Ленский.
0: И мы вновь вернулись, сегодня же мы,
1: да,
0: обсуждаем,
1: мы же,
0: конечно.
1: Мы же не зря к нему вернулись, к этому образу.
0: Да, да. Вот. Но, правда, с Ленским там была Татьяна.
1: Вывод, да.
0: Но Ольга писала письма, но, правда, не Ленскому.
1: Подождите, простите, с Ленским как раз была Ольга.
0: А, да? Ага. Друзья, это не скучный поэт, и наше
1: он
0: все здесь
1: пел.
0: Ольга.
1: Я люблю вас, Ольга. Это Ленский пел.
0: Я вспомнил.
1: Вспомнили, да?
0: Да, теперь я вспомнил. Да, именно так и было. Именно так и было. Ленский, Ершова и не скучные поэты. Мы еще вернемся.
2: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Вы любите меня высокопарно. Сегодня это слово ключевое. А я же в вас ныряю с головой, что плачевно крайне регулярно. В накале половое состязание, но близится острот моих кончина. Дай бог врагам такое наказание, как неопределившийся мужчина. Вот, понимаете...
3: Хорошо, что в этот момент вы не на меня посмотрели.
2: Подступаем еще к одной теме.
3: Да. Не, просто сегодня, вы знаете, на самом деле мы обсуждали образ идеального мужчины в литературе, и мы, конечно, хотели бы спросить у наших слушателей, забыли это сделать, но зато это можно сейчас, и постфактум тоже почитаем еще. Милые девушки, наши слушательницы, а в вашем понимании идеальный мужчина, он какой? Пишите, пожалуйста, вот, через наш конверт на сайте наш.ру, он у нас точно работает, там
2: приятнее
3: много букв добавили.
2: Приятнее всего, когда в эфир пишут «это мой муж». Вот это вот...
3: А хочешь, я сейчас тебе скажу по секрету? Я не знаю, почему так происходит. У нас мужчины, наши слушатели, вот, казалось бы, брутальные, мы рок-музыку слушаем и так далее и тому подобное, они больше слов нежности высказывают своим женам и своим любимым женщинам, нежели женщины своим мужчинам. Я не знаю, почему так. Ребята, вот честное слово, эти 15 лет работы...
2: Ну, наверное, больше поводов дают им для того, чтобы слова нежности высказывать.
3: Даже здесь они могут выкрутиться из любой ситуации, понимаете? Как потный уж в тесте.
2: Ну, так меня еще никто не оскорблял.
3: Почему же? Ну, вы же где-то вы же немножко змея.
2: Кстати, Дмитрий,
3: ваша мудрость есть.
2: Я должна по долгу службы прорекламировать ваш канал.
3: Все, я ухожу.
2: Ленский жив.
3: А может быть, по долгу дружбы?
2: По долгу дружбы и в службу, и в дружбу, и во всякую там остальную.
3: Ага.
2: Да.
3: Я ваш должен тоже, да? Должен тоже. А, теперь вот как это работает. Работает, на самом деле. Вначале тебе делают так та-та-та-та-та-та-та. Открывается скатерть самобранка. Да, и ты, как приличный, идеальный мужчина, должен, конечно, сделать свой вердей.
2: Отзывчивый.
3: Великодушный.
2: Вот еще
3: великодушный.
2: Важное
3: великодушный.
2: Качество.
3: Да. Но это не обо мне. Так вот.
2: Да ладно, неправда.
3: Ершова пишет. Там очень много стихотворений, там много и иронических стихотворений, много юмористических и очень много лирики, кстати, друзья. Заходите, почитайте. Там есть точно образ идеального мужчины, который во видит где-то там у себя в голове
2: Ольга.
3: Которую
2: можно собрать по кусочкам.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон на саммите в Анкоридже достигли понимания о том, какие шаги каждая сторона будет предпринимать для урегулирования на Украине. Однако, по его мнению, Соединенные Штаты при выполнении своей части столкнулись со сложностями из-за позиции Киева. Ушаков также подчеркнул, что украинские власти опираются на поддержку со стороны Европы. По его мнению, это придает позиции Украины еще больше настойчивости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждения на Запорожской атомной электростанции, следует из заявления организации. Специалисты указали, что повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Кроме того, экспертам агентства во время осмотра территории пришлось укрыться в связи с повторным появлением дронов. Накануне украинский беспилотник поразил здание по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Был поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Сегодня ВСУ снова нанесли удар по объекту. Был атакован транспортный цех, уничтожены 6 автобусов и 2 «Газели». Среди пострадавших в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Турции оказалась гражданка России. Как сообщили в посольстве страны, 19-летняя россиянка была госпитализирована. Этим утром следовавший по маршруту из Мир-Анталии автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате инцидента погибли 8 человек, включая ребенка. Еще 33 пассажира получили ранения различной степени тяжести. Минздрав назвал российские регионы с наименьшим показателем курящих среди населения. Возглавила список Чечня. По данным за апрель, доля курящих в возрасте от 18 лет и старше в республике составляет всего 0,5%. На втором месте Чукотка, где на 100 человек курит только один. Замыкает тройку самых некурящих регионов Краснодарский край с показателем более 4%. Также в рейтинг попали Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Умерла заслуженная артистка России Елена Глебова. Артистка ушла из жизни в возрасте 69 лет. Она была наиболее известна российскому зрителю по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер». Кроме того, Глебова играла в таких фильмах, как «Соль земли», «Подром», «Россия молодая», «На крутизне» и в других лентах. Актриса окончила школу-студию МХАТ в 1978 году. Хоррор «Закулисье реальности», основанный на одноименном вирусном YouTube-сериале, установил рекорд в прокате. За первый день лента заработала в США 38 миллионов долларов. За дебютные выходные сборы предварительно могут превысить 90 миллионов. При этом бюджет фильма составил только 10 миллионов долларов. Сюжет картины строится вокруг владельца мебельного магазина в небольшом городе, который обнаруживает в своем выставочном зале портал в потусторонние измерения. В российский прокат фильм выйдет 4 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
4: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников химической отрасли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что химия определяет прогресс в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, экологии и других сферах. Подчеркивается, что сотрудники таких предприятий, как Воронеж-Синтез-Каучук, Минудобрений и Шинозавод, вносят большой вклад в успешный исход специальной военной операции. Первые лица региона заявили, что перед отраслью стоят задачи технологической независимости и лидерства в производстве продукции, определенные президентом. Уверены, что профессионализм, ответственность и научные мысли наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию химического комплекса России, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Они пожелали сотрудникам отрасли новых достижений и химии в личных отношениях. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев выступил на заседании Совета при полпреде президентов ЦФО, посвященном поддержке участников СВО. В области выстроена комплексная модель сопровождения от медицинской реабилитации до трудоустройства. Принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Регион одним из первых перешел к проактивной работе не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. Александр Гусев поблагодарил аппарат полпреда за совместную работу по социальной адаптации военнослужащих. Губернатор Александр Гусев провел заседание правительства, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева представила доклад об основных макроэкономических показателях региона за 2025 год. По предварительной оценке, валовой региональный продукт области составит около 1,8 триллиона рублей. Драйвером экономического роста остается сельское хозяйство, также рост показала строительная отрасль. Основная часть макроэкономических и социальных показателей Воронежской области выполнена с превышением среднероссийских значений. Губернатор отметил важность прогнозных значений как инструмента, который позволяет реально оценивать возможности, чтобы не брать лишних обязательств, либо наоборот стремиться более активно развиваться, понимая, что такие возможности есть. Участникам специальной военной операции станет легче поступить на госслужбу. В Воронежской области необходимые изменения в региональный закон о государственной гражданской службе были внесены на очередном заседании регионального парламента. Областным законом устанавливаются льготные квалификационные требования для участников СВО при замещении ими должностей гражданской службы региона. Также определен перечень лиц, которые признаются участниками специальной военной операции для применения к ним этих льготных условий. Меры направлены на социальную и профессиональную поддержку участников СВО, содействие их трудоустройству на государственную гражданскую службу в Воронежской области, адаптацию после выполнения боевых задач, прокомментировал принятое решение председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Еще депутаты облдумы одобрили увеличение числа нотариусов в Новоусманском районе с 3 до 4. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что шаг продиктован объективными демографическими факторами. Численность района превышает 92 тысячи человек, фиксируется устойчивый рост количества нотариальных действий. Введение четвертой должности позволит равномерно распределить потоки обращений и сделать нотариальную помощь более доступной. Это были новости недели.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть в наличии. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: наше радио.
1: Дождь барабанит ударами молота, расширяется ртуть, дрожь лихорадит, как улица города. Одна мысль дает мне уснуть, час на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе,

Авторадио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске, если я правильно читаю иностранные буквы, «Гиена», композиция «Кровь за кровь». «Гиена» — метал-группа из Петербурга, жанр blackened hardcore в составе самые оголтелые музыканты отечественного подполья, которые создают по-настоящему звериный материал. Сингл «Кровь за кровь» — это музыкальный манифест возмездия, где каждая секунда пропитана гневом, каждый ритм бьет подобно удару в грудь. Музыканты с экспрессивной подачей доносит идею того, что предательство не проходит бесследно. Оно перерождается, пройдя через горнило разочарования, выжигает душу до основания, минует все стадии принятия, чтобы оставить после себя концентрированную абсолютную ярость. Мощно, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас у нас коллектив, пишется название по-английски в три слова: No, Body, Feel. Насколько я понимаю, это игра этих самых слов. Артист, у которого пока 2 трека и 30 подписчиков в ВК, мы такое котируем, как говорят на лейбле Craftcore. No, Body, Feel — это когда грув металкора сталкивается с гипнотическими мелодиями альтернативной сцены, создавая мощный и современный сплав контраста. Сама песня исследует симбиотический кошмар и красоту токсичных отношений, где разрушение становится единственной формой близости. Это гимн двум людям, которые не исцеляют, а лишь поджигают тьму друг в друге, находя в падении свою версию полета.
1: Made in Russia.
0: No body feel between my ribs.

0: Nobody feel between my ribs.
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас у нас музыкальный коллектив Sub Dears. У группы совсем недавно вышел альбом «Что скрывается внутри?». Как говорят сами музыканты, внутри скрываются 6 непохожих друг на друга песен, основанных на традиционном поп-панке, на неизменно вырывающихся за тесные рамки жанра в сторону фанка, ска, регги, а также более тяжелого звука. Все треки на этом мини-альбоме хороши, но я выбрал один, чтобы представить его вашему вниманию, что логично.
1: Punk's not dead.
0: Sub Dears в западне.

0: Десап Дірс, трек в западні.
1: Жорсткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Край», хотя написано по-английски, я бы прочитал «Крей». Ну ладно. Название трека «Ветер мечты». Краткая информация. Проект из Петербурга, запущенный в 2024 году, играет современный альтернативный металл

0: плотным саундом, хрустящими гитарами и англоязычной мелодикой. Продюсер, вокалист и автор Александр Рубцов делает акцент на сильных хуках, личные эмоции и драйве, близком к Bring Me the Horizon и Bad Omens, но собственной северной интонации. Это актуальный альт-рок и металл на стыке мощи и мелодичности для тех, кто любит Friday Grace, Architects, но ищет свежий российский голос. Как пишет о себе Александр Рубцов, музыкальный путь начался, как у многих, с акустики, постепенно освоил электрогитару и бас. В начале школы активно выступал как вокалист на школьных мероприятиях, но был не понят современниками. Создал свой сольный проект «Край» — это про грань, на которой стоишь, балансируя между крахом и спасением.
1: Жесткий диск.
0: «Край. Ветер мечты».

0: Неугомонные Dexbell выпустили новую работу. Мы еще от Modern Docking толком не отошли, а тут снова здравствуйте. Кстати, собирают на клип для нового трека. Где-то 100 тысяч уже собрали, осталось примерно столько же. На радио нам, к счастью, все равно, есть клип или нет, так что давайте к прослушиванию.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Dexbell, Slam 2, Retribution.
2: Каноны не говорят о жанрах музыки, но говорит опыт. Тяжелый рок, он чем привлекателен? Она вся основана на определенном ритме. И вот этот ритм вызывает в человеке возбуждение души.

0: вот это тебе!
1: Жесткий диск.
2: Время еще одной новой группы. Петербургская команда «100 собак» дебютировала не так давно с пластинкой «Мера всего». Там 10 композиций, хочу сказать, они хороши, но в программу влезет только одна. В начале лета музыканты проведут презентацию пластинки в одном из петербургских баров, а пока что давайте знакомиться.
1: Жесткий диск.
2: «100 собак. Быть камнем».

0: Команда 100 собак. Трек называется «Быть камнем» с альбома «Мера всего».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Бланш Дюбуа», название трека «Пустота». Краткая информация. Ну, мы уже много треков «Бланш Дюбуа» слушали. Ну, не очень прям много, но слушали. «Пустота» — один из ключевых треков дебютного полноформатного альбома екатеринбургской группы «Все, что давно погибло», так называется пластинка. Релиз рассказывает историю о времени, утрате, внутренней борьбе и попытках найти свет среди обломков прошлого, превращаясь в цельное и глубоко личное переживание.
1: Жесткий диск.
0: «Бланш Дюбуа. Пустота».

0: Бланш Дюбуа. Трек называется «Пустота».
1: Жесткий диск.
0: Давненько не было в жестком диске Николая Стравинского. У Коли вышла новая пластинка. Работа над альбомом «Строить трагедию» началась почти год назад. Основные идеи — кризис среднего возраста, рефлексия на тему того, что большая часть жизни позади, а, по сути-то, лучше еще только впереди. Название «Строить трагедию» — трансформация устойчивого фразеологизма «Ломать комедию». Николай сам сочиняет песни, придумывает аранжировки, пишет все инструменты, никакого искусственного интеллекта. Презентация планируется в начале осени в Петербурге и Москве. Я решил поставить с этой пластинки трек про тот самый кризис среднего возраста.
1: Медляк вечера.
0: Коля Стравинский, «Вечеринка».

0: Коля Стравинский, трек «Вечеринка» с нового альбома, который называется «Строить трагедию». Что-то такое гриндеевское здесь наблюдается, как мне кажется.
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль «Море энд рельсы» выпустил пластинку «Лес, озеро, побухать». Интересно, что некоторые треки, они здесь будто бы полноценные песни, а некоторые как будто бы состоят из одного припева. Это последний жесткий диск весны, скоро лето, так что давайте прямо сейчас я вам включу гимн будущих загородных поездок.
1: Жесткий диск.
0: «Море энд рельсы», «Лес, озеро, побухать».

0: and Rails. Такой вот коротенький трек. Минздрав, естественно, предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Solar Echoes — солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным.
1: Жесткий диск.
0: Solar Echoes. «Петля».

Однажды мне сказали, время — это плоский круг. Все, что мы когда-то сделали или еще сделаем, мы будем все это делать снова и снова и снова. И тот маленький мальчик, эта маленькая девочка окажутся в том же самом месте снова. Снова. И снова.

0: нам пишут.
1: Название коллектива Birth of the Monolith, название трека «Глашатай безумия». Таинственная формация из Кемерово, выступающая под масками и воспроизводящая своими треками настоящий ритуал, вернулась со своим четвертым альбомом, чья концепция строится на персонализации абстракций. Особое место в альбоме занимает композиция «Глашатай безумия», десятиминутный колосс, ставший апогеем звучания группы. Здешние тяжелые гитарные текстуры, сменяющиеся атмосферными постметаллическими пассажами и отчаянный вокал передают неумолимый распад сознания. Это кульминация пластинки, момент, где все жанровые элементы сливаются в единое гипнотическое полотно, растворяя тебя в звуке окончательно и бесповоротно. Ну, целиком 10-минутное полотно, конечно, не влезет, но частично да. Birth of the Monolith — «Глашатай безумия».

0: The Monolith, глашатай безумия, и на этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код

Называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослыми.

бьется сердце.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме есть результат. Губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни. По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособие и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

они не спать не могут. Они пьют уже с утра, ну а мне уже пора в дорогу туда, где нейтральная

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатора Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособия и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами. В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями». Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Это навсегда.
1: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Тишина.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность тем, кто сопровождает детей в начале жизни. Жизненного пути. Тепло ваших сердец – главный показатель государственного и общественного климата. Растите здоровыми, улыбчивыми и успешными, обратились к юным воронежцам Александр Гусев и Юрий Матузов, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. На отчетно-программном форуме «Есть результат» губернатор Александр Гусев подвел итоги пятилетней работы регионального отделения «Единой России». Он подчеркнул, государство сильно, когда силен каждый его гражданин. «Мы должны активнее привлекать ветеранов СВО к работе в партии и органах власти. Эти люди прошли школу мужества, знают цену правды и жизни». По его словам, за 5 лет благоустроено 280 общественных пространств, капитально отремонтированы 35 школ и 12 общежитий вузов, открыт радиотерапевтический корпус онкодиспансера. По темпам роста зарплат регион занял второе место в России. 380 тысяч жителей получили пособие и льготы на 25,5 миллиардов рублей. Еще замгубернатор Дмитрий Маслов, секретарь Воронежского местного отделения партии, отметил, что «Единая Россия», как правящая сила, несет ответственность и за успехи, и за непростые решения, принимаемые для обеспечения безопасности страны. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что народная программа 2021 года была сформирована на основе более 2,5 миллионов предложений граждан и призвал следить за реализацией программ, чтобы деньги были доведены до адресатов. Он также озвучил новые направления – развитие робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников, технологий для здоровья и защиты данных. Губернатор Александр Гусев и председатель совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – внедрение корпоративного демографического стандарта. С 2026 года сотрудники компании со стажем от 2 лет будут получать до 1 миллиона рублей при рождении детей. Программа также включает гибкие графики, дистанционную работу, компенсацию детсадов и корпоративный отдых. «Вы – крупный экономический партнер, можете на нас рассчитывать», – отметил Александр Гусев. Владимир Маслов заявил: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами». В этой формуле – человекоцентричность и ответственность перед территориями. Второе соглашение о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов рублей, с созданием новых рабочих мест и налоговых поступлений. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда.